0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Познакомившись с человеком, мы начинаем его изучать. Делаем для себя определенные выводы, которые не всегда объективны. Что за этим скрывается? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда, описывая человека, мы можем сказать: он грубиян, она слишком подозрительная, он никому не доверяет, а она все хочет контролировать. Мы часто объясняем поведение человека одним словом – характер. Но иногда за чертой характера скрывается совсем другая история. Например, человек все...

0: привет, я Руслан Лесин, и сегодня утром ты узнаешь о непростом выборе белорусов.
1: Я Маргарита Климова, и сегодня ты услышишь вейкап-хит о молчаливых сложностях.
2: Больше позитива от Wake-Up Show. Лови сегодня с 7 до 10 утра на новом радио. Wake-Up Show. Выбирай современные хиты, и твоя осень будет звучать по-новому. Заходи на сайт новоярадио.бай. Жми на баннер с музыкальным тестом, слушай хиты и выставляй оценки. 15 минут и шанс выиграть один из 5 фирменных суши-сетов от Neo Sushi. Этой осенью ты выбираешь лучшие современные хиты на новом радио. 18+. Новое радио. Реклама.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
7: сайт
3: тебя.
7: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио.

0: Слушай треки и выставляй оценки. Среди участников разыграем один из 5 суши-сетов «Эгоистка» от «Нео Суши».
1: Но в ближайшие полчаса 3 веселые штуки и наш интерактив «Вопрос не в тему», где тебе нужно придумать странный вопрос в виде голосового сообщения, который я могу услышать, выращивая зеленый лук на подоконнике. Отправляй свою версию Viber или Telegram нового на номер 8029-202-8002. Через 10 минут прозвучат самые интересные версии, автор лучший получит классный подарок. Но прямо сейчас в нашей студии Илона Бутовская, и она расскажет, что же происходит на дорогах. Илона, привет!
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карты, в Бресте тормозит Варшавское шоссе на подъезде к улице 28 июля. В Витебске-Могилеве особых затруднений нет. В Гомеле задержитесь на улице Фрунзе, где Грибной канал. В Гродно пробка на БЛК. От Максима Горького до проспекта Строителей. В Минске затор на МКАД. От улицы Лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта. К новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. Победителями в своих номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество продукции «Камака». По данным Белгидромета, днем в стране будет облачно с прояснениями, дожди местами сильные. В Бресте, Гродно плюс 16, в Витебске, Могилеве 15 градусов тепла, в Гомеле 13. В Минске днем небольшой дождь до плюс 13. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра.
3: Наши современные треки на новом радио.

0: реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: На день рождения принято звать близких и друзей.
2: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
5: Сентябрь больших скидок в «Миля». Обои, плитка, ламинат и краски со скидками до 35%. Подробнее на «Миля.бай». Справки по телефону 7741.
6: Я кухню себе купил, теперь буду готовить как шеф-повар.
7: О, поздравляю! А я вот думаю записаться на медобследование.
8: А я шубу присмотрела, но все думаю.
9: А я тоже думал долго, а потом взял и оформил кредит «Топи за свое» от Сбербанка онлайн.
7: И как?
9: За пару минут, прямо не выходя из магазина.
8: А на шубу можно?
9: Конечно.
8: Все решено, хватит думать, пора топить.
9: Кредит «Топи за свое» до 40 000 рублей на срок до 7 лет по ставке от 0,1% годовых. Оформляйте покупку отечественных товаров и услуг в кредит онлайн прямо в магазине. Подробности на sber.by и по телефону 148.
10: Приглашаем на 29-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. С 24 сентября по 4 октября в кинопространство Мун. 10 фильмов из 10 стран мира. И именно вы решаете, кто станет победителем. 18+. Все подробности на сайте moon.by.
11: Лока, лавина, ты хочешь танцевать?
12: Тот самый Holiday Boy с большим сольным концертом в Минске. Со старыми и новыми хитами. Тысячи голосов, живой звук и буря эмоций. 28 октября, Дворец спорта. Будет громко. Организатор Дворец спорта, Минск, проспект Победителей 4. Телефон 375-17-375-44-83. 16+. При поддержке Нового радио.
13: Твое утро звучит по-новому.

0: сигуппуккисианни такинеруллутик қумму амилиартарту тассами сиккернеқарту ааппалуартунгуани тастааккуа массакку саққуммартаққилерами ингамми аасар манна малиннарторуиссуу наггоринера тамакку такуссаангиттуу алуи таккутеққиссимагами ивиарсуи такисууйуллути наасоқарторуиссуу ааса манна ааммамиссила киакками ааса манна киатторуиссууво тас иллоқарфиппу қооққутут исиккуқарами тассами
1: ига илуаниттут
0: тимаалаама ига илуаниттут
1: таамаккун киаттарсимас
0: суу таамааппоқ таамаакками траави ангисерсимассаваа иммақалуунними синнерлугу илаан алангу алангуми уярлернартарторуиссуусар сулиллуни асерлуни ангерлараани киатторуиссуусарами анерсаарторлуни тассами сеерл иссангунааннагаатто кианнерми
1: укиуни сиулиннингаани аасаманна кианнерусуту оqaатигива
0: суу таамааппо таматта малуисимоарпу иммақами аммакалааллит нунаа тамангаяат хаатиук тусааллуит малуннарпу таамаатто
1: илисаннуку тас ааллаққарму оqaарпуут исиккивииссорсуармииттус тас аваммут куяммут қивиарутта укуақаққарсуит фортусоруссуу қанарми таваатеқар
0: таанна акерпиатинниитто қиммертаами таасарпаа қиммертаали
1: қарпаа
0: портунерсаат суу тас кусанерторуиссуу маангаани исигалугу ингамми уннукку сеқиниттарриккиартулераанга таакку тарриартулерлуни нууи қингорсимасаамигит ас кусанерторуиссуу
1: аппиллерлуни
0: нуанна тас таамаассууңааси имаатто укиаму сеқинеқ тассами амму ингерлаво таава алаккалаартарнера сивикиллиллуни таавалу ааппиллертарнера аама аллаанеруиссуусарпо соорлуми аасакку таамату ааппиллерсуми мисигерпиарн аерпара кисианни укиакку таарсилернерани сеқини тарриттор таарсинисса тикиттарами таава ассерсуакку санернерусуни қингортарпаи қаққаву ингамми маанна иллоқарфи алаккассаараангани саммууна аваммо сеқина аваммо иммаму тарриттарераанга маанна анникиттуми қингортарамиу макку қаққат қалипаасерсорлуи кусанерторуиссуарми наам ассу уангат тигуартиттарпунга таақкунинга тассами аама аммасали пиннарисаа тас туллуартарами тассунга қассериарлунга сулиффеқарларама имаат кооки хоми коинними сулиллунгааси аваму таакку қаққат уанга исигиннаартарак сулиффиннингаани сулинааппуйорлу аватангисикка тамарми пуйорлуи апписсимавунгааси аммассали пиннарисаа аторлу иранарсорлу наагакку силат соорлуми силаттулерлунга сусунгаана сунаар иринарсоруйорлунга аамакку банкилиарту исигиннаарту тусарнаа идакка суу тас таамаалериар таартарпунга сулиффиннилу эринарсоруйорлунга тааманику массак таамаарпиаруннаарпунга
1: утерфигилариарутсуу исиккивик исигисарпут ила алианааннерми асулума аама уккиу укиассап қалипаатаи тасмааннакку пиккунерсиллуаариивиллути такуссааппут таакуақаққарсуи тас исигисагут арлаата иппассаани эққаава саммеро аюутто кисан аасаманна ааллуни ааллартиссимас
0: тас сэрмерсуи тамакку ааккиартуиннарами уинга ангаласоруйссуугами қимуссикку укиуккут аасакку аама пуйортулеэққакку аасаанерусукку илагисаракку Vikin sitä maassa. Arlaan pieni älyllytä äällärtä ratta. Tämä on okarittu osapäät, että tämä kuva sammi. Sammi suinnun on kiertottu. Ippä saani asi amma kummi iluatungani. Ikäsä edem taas appappu. Tämä on ikäluva, että amma tänne sammi. Sammi suorta näkkäkäsä tässä. Siullon tapaan ekaa taamatusi kokan ikäluvappu. Kassut mukku sammi mingani näkkäsä. As amma marun nahluni nuo kiertotto. Taavalu amma aasa. Sammi liub iluanu kaatta tapaunga kengasluvu. Angalaatio. Siirnatio sikuni sikorsuani. Angusin nangis apu sikorsuja akunnutia luit. Aasa manna angu apu. Des amma taakkua sammarsuja tappavan kengwaniittu. Nungu kiertortu marunnappu. Ukiuk amma kimussiraangatta tintakilaamu. Sol mangani tintakilaamu kattarpuu kimussikku. Tän akkutiisarta kausammarsua amma. Nungu kiertornaa uvanga. Uangaluunni ma luisi maapara nungu kiertortu.
1: Anu ungesitiga tintakilaamu tässä kimussallun mangan.
0: Mangani kimussalluta aallaraangatta fiat siimin ingallasarpappu. Kimus fiat siimin sinilallui ilanni sukkanarusarpuu ilanni. Apu apekkutaasaami mangarpa sukkanarussuuhut. Apu tsekappallaarpa akhiinnarussuuhut. Naa kimussaraangatta assut uanga amma pingartitarsuam tiguartittarama. Ingammi sammassuu kaava angugaangatsiu unilartaratta. Sidagissarsuulluni assut. Sida nuannarsor. Maani mars aprilikkunni qimussarsinnaanngortaratta taava taamaalilluta aliannaaruttorto qimussertarpuut. Aammaasi qimussarluta tintiqilaama ingerlalluta sammassuuqaawanu periaratta aallajaangittuu ullutaanna kisian taarsiartulerso tikikkiartularatta asianaa sammarsua qaawaningaani tintiqilaa akiattunga imartaa qatsorulorluni siku akudikitsut akuttungitsut tassami aamma tappavangaani siku aniasarami naa asiannaattangaarami tappauni kusinnertaraluaqisu sivisunerulartumi kisianniamma qiyanerpallaartinau apuunniasaartarpugu tas nuannernermi pingortita assu kusanertarami unnukkiartulersumi
1: Elisa nukulu imanna nangippo
0: so asa angalaartarpugu puertuleeqqakku arlaan unnuisaqattaarluta tassami frer fiu taakku iluatsilluit tallimangornikku asoorut aallartu talu aatsa sapaami unnukku utarluta maanga taa paunga tintiqila iluattungaanuqarluta aasa tassami kaarlussualiaraluartuta uteratta sikorsuarni taa tintiqila iluanukaannaratta feeriarluta taamanikku tappavani tintiqila iluani unnuivugut unnuisaqattaarpugut sapaat akunnaa missaa tappavaniippugut taamaalillutaasi imaattu tappavaniilluta silarsuani paannermi puertuleeqqakku ingerlaariullata unilluta nunamut niuatta neriartorluta tassani tassaniaruttorluta ta tusaalerparput anersaartorpalissui sunaaffa qilalukkat aayukku takkuttu naa qassiunep uima qayanguamini malillui aallarami tas qimalluta
2: independente. É tão fácil perder o contato com o amor de Deus por nós, um amor cuidadoso e protetor, que o descreve como compassivo e justo, misericordioso, conforme Salmo 116, verso 5. É um amor no qual, como ela em casa, faz-me aninhar no colo de Deus, em seu contentamento por mim. Talvez precisemos nos lembrar regularmente do bondoso amor de Deus e, em seguida, correr para os seus braços à espera. E conforme o versículo 7 do Salmo 116, volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. E, de fato, ele tem sido. Querido amigo, quando foi a última vez que você descansou em silêncio no amor de Deus? Há barreiras que o impedem de experimentar o deleite do Pai por você? Pense nisso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia.
3: A palavra de encorajamento que você ouviu foi extraída do devocional Pão Diário. Para conhecer mais recursos e falar conosco, visite o site www.pãodiario.org.
4: Muito bem, com isso termina o programa dessa quinta-feira, 24 de setembro do ano 2026. Pessoal, a gente, ó, peça a Deus que ilumine o seu dia, que você tenha uma quinta-feira abençoada, sabe? De muita energia, né, Matheus? Muitas alegrias. E lógico, né? Repleta de bênçãos aí do Pai do Céu, tá bom, gente? Fique em paz todo mundo. Nosso encontro tá marcado para amanhã cedinho, se Deus permitir, lógico, né? Se Deus quiser, tá bom? Valeu, gente. Tchau, até amanhã. Bora, meu filho. Bora, Bartirinho.
5: Pessoal, enrolado. Fica com Deus, todo mundo.
4: Isso mesmo, Bartirão.
5: Nós voltamos amanhã.
4: Tchau.
6: Rádio Liberdade FM apresentou Alvorada Sertaneja com Didi Brandão.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 29 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

по свету ветерки. Но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до рассвета,

Первый класс и первая любовь, о плохом не помнится почти. Вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Мне тебя не хватает очень, грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа томится, как постыло в толпе мелькают равнодушных прохожих

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло,

0: Маяк. Имена собственные. Известнейший русский художник-портретист начала 20 века Борис Михайлович Кустодиев. В самом начале карьеры у него обнаружились признаки опухоли спинного мозга. Многочисленные операции приносили лишь временное облегчение. Однако именно в эти периоды из-под кисти художника выходили самые яркие и жизнерадостные полотна, которые и принесли ему мировую известность. Будучи прикованным к инвалидному креслу, он написал более 50 картин и создал множество декораций для Московского художественного театра. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Судьба провела его по необычному маршруту. Родившись в Греции, он вырос в Армении, а став популярным в Советском Союзе, на долгие годы переехал во Францию. Но в эти дни он снова с нами, со своими поклонниками, которые не переставали любить его песни.
0: Жан Татлян.
1: Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту субботу с 11 часов вечера.
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.

0: Аудиосторис.
1: Одни из самых популярных хлебобулочных изделий в Индии – это лепешки роти. Тонкие пресные лепешки, которые выпекают на специальной сковороде таве. Они занимают важное место в кулинарной культуре Индии и Южной Азии. Жители используют их вместо приборов, зачерпывая лепешками супы, каши и карри. Термин роти происходит от древнеиндийского слова «хлеб». Классический рецепт прост. Цельнозерновая мука и вода. Лепешки жарят на сухой сковороде или в тандыре. Сегодня они популярны в Южной и Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана и в Карибском бассейне.
0: Аудиосторис.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

и цветы. Я целовал глаза твои большие, на них морщинки первые легли. Я в жизнь не встречал еще такие, которые с ума меня свели.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.